0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Я в шоке. Да, радиус, да.

0: Сибирске. Миндусером фабрикатлары.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Ремонт ясалган чисто фатыр турында хаялланасыз ма? Буяуға батып, клейге қатып ересе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатырлар тәқдим итә. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
6: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сөйленген фатырларға программа шапларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
5: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүлекке. Икілете энергия шығанағы. Толырақ эмис.ру сайтында.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
8: Парлы тормош никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
5: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан излек шундый хисләр?

Дослар, без дета радио Сендек, Дизга Хотлайн, Топ Шоу, Бош Ланд, Хамелига Сахадеоманда, без Дэна Котлаулар, Салемнер Кобулите, без Сигас Туксамбер, Жит Машике, еще Сигас из телефон номера Буниша. Сигас Туксамбер, Жит Машике, еще Сигас из. Хайрли Кантата радио Сен, Салемне Ирем Ильмоз Гажиберем, Хазергова Котаул Эштем, Хайрли Эшкенер Булсон, Яраткан Хотане, Гульнара Юли, Алига Салем Хотан, Хайрли Моторкенер, Оршарайона Урта, Сердеде ішеуші әні Рузалиеге, әті Мансурға, әнім Ғазинурға, ұлым Артурға, қызым Индирға, сәлем, гіл шаттан деген бізнің тыңлаушы біз. Әні мұңлы жырлар, мұңлы ойландыра тұрған шиғырлер тыңлы деп тәстіп қыған әлі бізнің гіл шат. Сигас, Туксамбер, Житмашике, еще Сигас, есть безнен номер дослар, сдел зигзнен, якнер гзнен, безнен долканер, аша, не синдра ласас. Сигас, Туксамбер, Житмашике, еще Сигас, есть Элига, идея с хатлайна, безнен, осу фатлайна, блен, деомитик.

0: Nihayat yuqum tuydi. Bugun men jamg'iyat uchun qo'rqinish tug'darmayman. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
3: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
4: Телефон в Казани 203-96-51.
5: 203-96-51.
3: Звоните.
6: Альбина Салаватуллина.
7: Актуаль білгішлер шоқыра.
6: Бізден сұрау олардан түгел жауап.
7: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
6: Бұлардың борысына да өзі біздің қораш.
7: Біздің қораш.
8: 7-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмелұлы.
9: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Куршегіз кесек кіна мылтық сатып алса, музыка білен шығылен өгізіні тоқтатығыз. Татар радиосында реклама.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал.

0: Элек яхшырақ иде. Мәселен, бірнеше күн элек шимбе иде. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, я Айрат Елдинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенные у нас стойкие к морозу.
3: Вақыт бірге болайық. Әйде, дослаши, Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, хәбәрләр юлы. Һәр вақыт бірге болайық.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.